0: 今年五月，中级青年人文交流活动在四川圆满落幕。吉尔吉斯斯坦青年走进巴蜀大地，与中国青年结伴探访山川，体验非遗，畅谈理想，结下珍贵的跨国友谊。而这份滚烫的青春情谊并未止步于四川，跨越千山万水，这些满载温暖记忆的瞬间来到了吉尔吉斯斯坦，与当地青年再度相遇。
1: 经过五个多小时的飞行，现在我们到达了吉尔吉斯斯坦，这里是位于比什凯克的国立技术大学鲁班工坊的教学楼。今天啊，我们将在这里举办两场特别的活动，同时我还将会与一位本地的新朋友见面，来跟随我一起看一看吧。
2: Ведущая государственной телерадиокомпании ЛТР в Кыргызстане. Меня зовут Аймерим. Очень рада встрече с тобой, Мэтт.
1: 我们也非常的高兴今天能够邀请到 MLM 加入到我们的活动当中。我们今天将要进行的活动之一呢，是中级青年共创联展。我们将通过100张的照片让大家呈现今年五月中级两国青年在四川多个城市开展文化溯源、生态探秘与青春联谊的动人瞬间。
2: Мои коллеги, которые приняли участие в этой поездке, рассказали мне очень много интересного о своем путешествии, поделились своими впечатлениями. И кроме того, я слышала, что на сегодняшнем мероприятии принимают участие много почетных гостей, поэтому я с нетерпением жду его начала.
1: 时间差不多了，活动马上开始。
3: 今天的活动，首先我们代表中国吉尔吉斯斯坦大使馆向中级青年共创联展开幕。

0: 品酷创联展启幕。
1: 在鲁班工坊的教室里，100张照片有序陈列，定格了今年5月25名中职青年在四川各地参访的精彩瞬间。
2: Мне понравилась эта фотография, потому что по сравнению со всеми этими фотографиями показана дружба двух народов, как они вместе веселятся, как они в своей одежде, традиционной одежде, и, кстати, тоже в своей традиционной одежде, ну, как бы показывается то, что любой народ может быть дружным.
3: Мне понравилось очень это фото, а здесь не особо понравилось именно это здание, похоже на европейские замки очень, прям как будто вот из сказки. Также здесь очень красивые, милые девушки.
4: Нам очень было интересно, и мы посмотрели эти фотки, сами тоже захотели пойти в Китай, смотреть там. Мы посмотрели на картинках, и очень там интересно. Тоже очень хотели там поехать и побыть эти места, и смотреть своими глазами. Вот. Хотим поехать сюда.
5: Я познакомилась с фотовыставкой и очень яркие фотографии. Они все разнообразные, просто прекрасные. Большая панда особенно меня сильно интересует. И мои коллеги тоже побывали в этой поездке. Поэтому, посмотрев на эти фотографии, мне тоже захотелось очень сильно побыть.
1: 努尔卡巴尔女士今年5月与中籍青年们一道参访了四川，当再次看到这些照片，一幕幕温暖的回忆让她感觉仿佛就在昨天。
6: Алдыга сүрүп аткан биздин келечек муун үчүн бир эң чоң нерсе жасап атканына күбө болдук. Сыймыктануу менен кайттык. Биз Сычуанга, өтө Сычуанга жана Сычуандагы кесиптештерибизге

0: очень понравилась еда, которая с говядиной, вареная в воде. Мне очень понравилось, она очень классная и вкус очень приятный.
1: My favorite one was everything with beef.And tofu, one of my favorite one dishes here. And every dish is so really spicy, sweet, and it's make a really interesting mix of that all. I'm really happy being here because it's my first time when I try Chinese dishes.
2: Еда мне понравилась, она немного острая, а так она Джонго Цай и Дяжи Сан Цай, Йи Ян.